лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: меньше минуты.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Будь первым, кто улыбнется этим утром.
1: Это Love Radio.
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Знаешь, пролетают немимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
5: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
1: Группа «Корни».
3: Ты узнаешь ее, ты видишь.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Прайм Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
5: Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Никита и...

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

столице полдень. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут будут Ваня Дриенко, Мальбек и Сюзанна. На старте Дейти Тейкен Дэр. У микрофона Максим Абдуллин. Это Лав-радио. Хорошего дня.

0: Галганс и Дэйм Уолтс, All for Walls, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут этого часа. Будем завершать его вместе с Madonna, Dance It Area. Немного раньше Benson Boone, Beautiful Things. И через пару отличных треков Ian Eve Rehab, I'll Be Waiting. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Дуа Липа и Мартин Гаррикс, Кэти Биландли в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и теперь о планах кратко на финал этого часа и на следующий Стивиль Арткасти Бриллиант Мадонна Денситерра. Вот с кем проведем финальные минуты после короткой паузы. Ну и новые 60 минут всецело посвятим главным премьерам уходящей недели в специальном проекте Fresh Time.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столичных 13.00. Колоссальный привет всем, кто проводит этот день на одной волне с нами. Впереди обзор новинок уходящей недели в специальном проекте Fresh Time. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами, мы начинаем.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: В это самое время, в час дня по столичному, я снова приветствую каждого, кто по традиции настраивается на час главных новинок уходящей недели. Для всех, кто здесь впервые, расскажу, чем будем заниматься в ближайшие 60 минут, полностью посвятим их прослушиванию свежих релизов, абсолютных хитов недавнего времени и вирусных треков из социальных сетей. Впереди ждут обновления от Мэри Гу, ЛСП, Джеймса Бланда и Вани Дмитриенко. Три постоянные рубрики «Евросаунд», «Стартап» и «На репите», в которых тоже кратко представлю новое и не очень. Ну а начнем этот час с работой «Best Persuades». Это заглавная песня с нового альбома Майли Сайрус, который выйдет уже 18 сентября. Сейчас певица выступает под слегка измененным сценическим именем. Теперь она не Майли Сайрус, а просто Майли.
1: Fresh Time. Let's go.

Неожиданная коллаборация от артиста, буквально без устали выстреливающего хитами на протяжении последнего времени. Это Holy Flame, Iowa Dose, Love You, только что в проекте Fresh Time, где далее новинка «Почерк» от Вани Дмитриенко. Следом вспомним хит из нулевых Кристина Агилера «Gin in a Bottle» в Аврохаус-миксе от Леви. И еще через пару премьер откроем первую постоянную рубрику «Евросаунд».

Two Colors, немецкий электронный дуэт с премьерой «Примадонна» только что в эфире Love Radio. Скоро продолжим знакомиться с другими новинками этой недели в рамках фреш-тайма, а пока что откроем первую постоянную рубрику «Евросаунд» с тремя разножанровыми зарубежными премьерами. И на старте рубрики сегодня драм-н-бейс премьера от британских пионеров танцевальной музыки «Rudimental». Музыканты возвращаются с новым взрывным треком «Sand Shots», в работе над которым приняли участие ямайский музыкант «Original Coffee» и восходящая звезда из Нигерии.

Далее на очереди Ty Segall, музыкант-мультиинструменталист из Калифорнии. Он известен во всем мире благодаря большому каталогу музыкальных постановок и участию в различных рок-проектах. И вот сингл из его свежего альбома «Black Paint».

в завершение рубрики «Евросаунд» на этой неделе Дакури Начи, он же Дахи, продюсер из Лос-Анджелеса, его премьера «How to Pray» из недавнего, опять же, альбома, в зависимости от в записи отметились Кендрик Ламар и Эмбер Марк.

мира нового сингла Джеймса Бланда «Weight of It All» из его грядущего альбома «Airplane Mode». И это тот самый Джеймс Бланд, которого мы с вами знаем по песне «You're Beautiful». 6 ноября состоится премьера альбома, в нем будет 12 треков. И помимо только что прозвучавшего сингла, еще один можно будет услышать в сети уже сейчас. У нас же впереди в проекте «Fresh Time» «Тестостерон» — поп-дуэт с названием, напоминающим следить за графиком сна, питанием, привычками и образом жизни. В целом трек зациклен на ней прямо по курсу. И сразу после откроем вторую постоянную рубрику «Стартап» с новинками от русскоязычных фрешменов. Fresh Time.

Тестостерон, зацикли на ней. Только что в эфире Love Radio. Впереди у нас вторая постоянная рубрика «Стартап», в которой мы делимся премьерами от русскоязычных фрешменов, на которых обращаем внимание каждую неделю. И в этот раз начнем рубрику с трека от новых артистов Игоря Ку и Меланхолии «Когда».

0: Уходящей неделе. Вернемся после короткой паузы.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

You Entertainment. Сингл из вчера вышедшего альбома Элли Голдинг «I Know Too Much». Первого за три года молчания. Сама певица называет новый альбом своеобразным музыкальным дневником, отражающим определенный период в жизни артистки и время больших перемен. Мы же тем временем преодолели экватор часа, и вот какие новинки будут далее в проекте Fresh Time. Мэри Гу, LSP с премьерой «Искра», Богдан Медведи, «Count on Me» и рубрика «На репите» с вирусными хитами из социальных сетей. Fresh Time. You can

Искра только что в проекте Fresh Time. Впереди еще есть пара премьер, которые мы успеем услышать до конца этого часа. А пока что откроем третью финальную на сегодня рубрику на репите, в которой я кратко расскажу и покажу треки, популярные в соцсетях. Ну и тут на самом деле я даже не знаю, что еще сказать, потому что вы наверняка сами уже все читали, видели и самое главное слышали. Ерушин «Зомби» в числе вирусных треков на этой неделе.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. We'll be right back.

Эльман подводит к финалу этого часа. Точку в нем поставит трек «Slow Down, I Die Back». В финале этого часа это были все главные премьеры уходящей недели. В следующую субботу вернемся с обновленной порцией новинок, как всегда, в 13.00 по московскому времени, здесь, в проекте «Fresh Time». Меня зовут Максим Абдуллин, я с вами не прощаюсь, до встречи в новом часе. Fresh Time.

столице 2 часа дня. Джоэл Кори, Зара Ларсон, Ваня Дмитриенко. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут. На старте этого часа Шакира, Берна Бой, Дай Дай. Еще больше 100% хитов впереди. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Большой привет.

0: Джо Кори, Whisper, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу, Fever Dream, Алекс Уоррен. Чуть раньше Амчи Алиша, Черновик.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно, мы черновик.
0: Там посерии Self-Aware после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

One kiss, один поцелуй, одно сообщение. Немного нужно, чтобы напомнить своей половинке о том, что чувства живут. И сделать это можно, в частности, в интерактивном плейлисте Love Radio Chat в эфире телеканала Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно отсканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16:00 по Москве. Ну а лучшее признание в любви и сообщение мы озвучиваем еще и в вечернем эфире Love Radio по средам. Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ по четвергам в 16:00 часов и повторно по пятницам в 9 утра. Категория 16+.

0: Monkey с признанием, требующим на самом-то деле смелости сказать, что ты обычный человек. Он же только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди небольшая, но разнообразная компания Леди Гага, Абракадабра, Молоко, Синит Бэк и еще раньше, после короткой паузы, Алекс Уоррен, Fever Dream, ну а самые разнообразные саундтреки твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Плюс.

столичных 15.00. Робин Шульц, Коста Лакоста, Артики Асти, Ноти Бой, Бьонса. Вот кого встретим в первые 20 минут этого часа. На старте британская команда If You Meet Me In The Dark. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет.

0: Bandits Bandit Flames. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Лирик, аутентичная. За квадром часа Holy Flame, нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: Fastboy, Fruff, Wave, через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: Fastboy Rough Wave только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это Катюшка Беовульф, Годзилла, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, я появлюсь здесь на мгновение, чтобы рассказать о тех, кратко, кто появится до конца этого часа. Vibes the Family, я буду завершать текущие 60 минут, немного раньше Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me и лирик аутентичная. Сразу после небольшой паузы.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Александр Шоуа и группа Непара.
6: Только знаешь, пролетают не мимо.
7: Что со мной?
6: Я не замечаю улыбок.
5: Полина Гагарина.
4: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

столица 16:00. Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Another Gayazos Brothers, и не только они появятся в первые 20 минут этого часа. На старте Хюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Дмитриенко, Аня Пересильд, «Силуэт» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и теперь на 20-й минуте часа по традиции забежим вперед, и я расскажу, с кем проведем следующие 40 минут. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать под занавес». Квадром часа Тезис Уимс, мистер Новидо. Пауза Магнарик после небольшой паузы. Ты слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Лучшие друзья Сэма Смита — это Diamonds. Действительно, любовь к самым разным вещам существует. И если вы любите, например, актуальные хиты, впереди таких будет много. Оставайтесь с нами и услышите Life is Simple, Мэйсик, Маршал Джефферсон. Чуть раньше Филат Фекерас, Деннис Фёрст с премьерой Sweet Summer Nights и Teddy Swims, Mr. Know It All. После небольшой паузы.

0: Джефферсон. Life is simple. Вот тут уж действительно нельзя не обратить внимание на текст, который не то чтобы намекает, а говорит прямо, как прожить жизнь счастливо или счастливо. Ну а вот с кем проведем финальные минуты этого часа здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого прямо по курсу, и точку в этом часе поставят Риана и Джей-Зи, Umbrella, Баста, Майя Мишель, если я буду танцевать, и прямо сейчас Феликс Йен и Сарбариус, Knows a Good Time to Be, ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
1: Love Radio.

столице 17 часов. Асти, Lil Nas X, Нилет, Олег Майами и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на станции Cat's Eye Animal. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего вечера.

Лав-радио. Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Царица Анна Асти только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и самыми разнообразными хитами продолжим текущие 60 минут. И вот какие услышим в ближайшие 40. Под занавес этого часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. Недалеко от него Тедис Уимс, Bad Dreams. И за экватором часа Шакиры, Burna Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Я Феликс Ян Самсей, только что в эфире Love Radio, где я напомню, что сегодня в 20.00 по московскому времени стартует фирменный микс DJ Light Big Love Dance. Это порция тонизирующих, ностальгических и свежих танцевальных хитов, которые будут задавать настроение и поддерживать вечер выходного дня. Не пропусти Big Love Dance в эфире Love Radio сегодня в 8 вечера. Ну а далее, после небольшой паузы, Teddy Swims, Bad Dreams, Акма Любовная и Шакиры Burna Boy, Дай-дай.
1: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Ари Краймбрери, иди танцуй. Да, почему бы и нет, в конце концов, выходные в самом разгаре, уже вечер, и к тому же Big Love Dance от DJ Lighta, фирменный микс с главными танцевальными хитами, стартует сегодня в 8 вечера по московскому времени, чего пропускать категорически не стоит. Ну а вот с кем проведем финальные минуты этого часа: Zivert Live, под занавес Адам Ламберт, Under the Rhythm, после небольшой паузы, и еще больше 100% хитов в новом часе.

0: заготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

6 вечера в столице. Снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне в первые 20. Айова, The Second Voice, Мадонна и Мартин Гаррикс на старте Tampa Series Self-Aware. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Айова. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас сбежим на 40 минут вперед. Расскажу, с кем проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу отметится Сабрина Карпентер. Taste. За экватором этого часа DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko. AV, Meet Me in the Dark после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Далеко не первая коллаборация на их числе. Это Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls. Только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Преданный бывший. Анна Асти, преданный бывший в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а теперь немного про будущее. В ближайшие минуты этого часа отметится Sia Chandelier из 2014-го и поставит точку в этом часе. Немного раньше Sabrina Carpenter, Taste и Marshmello и Манбеки Usher Too Much. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Меньше минуты.

столичных 19.00. Большой привет лично каждому, кто традиционно проводит этот вечер на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут здесь будут Forest Movement, Ваня Дмитриенко, Вальбек и Сюзанна. На старте Day T, Take Me There. Меня зовут Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Новая песня о любви.
2: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
3: И это наш с вами Дмитриенко, новый трек «Отражение».
1: В эфире Love Radio.
4: Знаю,

0: Morris Movement Cover Drive и Turn Up the Love в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, кого ждать. В ближайшие 40 минут этого часа ближе к финалу отметится Even Forever. Немного раньше Dua Lipa и Da Baby Levitarian. После небольшой паузы Робин Шульц, Cyril и Сэм Мартин, World Gone Wild. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Stars, Pinao, Bibi Rexha и Asuna. Тем временем вечер, если у вас свое отшабашкано, так сказать, циферки уже наколупаны, да и вообще, вы устали, оно и понятно. Так, на языке мемов теперь говорят о на славу выполненной работе. Я поздравляю всех, у кого она сегодня позади. Давайте настраиваться на качественный отдых и делать это вместе с хорошей музыкой. После короткой паузы в этом часе появится Нюша, Чудо, Сибиль, Артики, Асти, Бриллиант, Even Forever. Ну а сразу после тебя ждут 2 часа главных танцевальных хитов в фирменном миксе Big Love Dance от DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Оставайся с нами.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.
1: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop.

Россия, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.